0: не всяко. И за дорогим я смешнее. Да, сил, что все не всяко.
1: Да, сил, что все не всяко.